столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья,

0: отец, спроси, отвечу. Ведь когда-нибудь ответить не смогу.
1: И сегодня в храме я поставлю свечку. Слышишь, батя, в память.

0: мне не нужен, говорил отец и много не сказал.
1: Как гитару он настраивал мне.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Тополя, тополя, тополя на плющихе в небо. Помню я, помнишь ты.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы ты...

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Разрешите пригласить вас на вальс. Разрешите пригласить вас в полет.

улыбаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Россией в жару и в холода. Будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик, дальнобойщик. За рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

это не какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхнул

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути. Good

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Менес Аптека советует: в мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: 3FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Горение.
2: Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
2: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Vīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека, и какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
3: Вести

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.
2: Жил был художник один. Домик имел и холсты, но он актрис.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
0: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
4: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. Это здорово. Живое выступление в московском концертном зале Крокус Сити Холл.
1: Ну что ж, давайте тогда и споем.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и блядь.
2: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

фонари. На асфальте вас дети рисуют Моншер, как вы на королеву похожи.

0: «Грустная остановка».
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф в исполнении Джуда Лоу пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра! Киноафиша.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

ли вас, любимая, друг поссорил случай? Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше.

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
4: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
7: От инструментов до одежды все детально проработано.
6: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
8: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
6: The Beatbox.
9: Билеты, Билеты Сервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Скрип колеса. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Осенняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека, и какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10 место.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

бы с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Белое злато». Губы алые твои,

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

тот клен влюблен. И когда над полем ветер затих.

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия.
7: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама.
1: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
4: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4 место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Алексей Романов. «У моей любви».

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф, исполнение Джуда Лоу, пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билежу сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
2: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: сибирские морозы.
1: Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear. Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

как-нибудь иначе. Разошлись судьбы моей пути. Даже и не знаю, что не так я в жизни делал. Все посеял, только урожай не собрал.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kur tos pieņem. Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
2: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Потому что нельзя. Живое выступление 2024 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет, такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф, исполнение Джуда Лоу, пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего. И сразу всем, чтоб не обидно.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: моей карете.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
1: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Текила-любовь. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Мой, моей мечты стон, твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Быков. «Любимая моя». Живое выступление 2019 года.

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло. Хоть

0: Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы все.
0: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Я буду помнить. Запись выступления январь 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям

день обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет.

сердце замирает, не спится до утра. Но в доме днем и ночью моя смеется дочка, и это все решает. Такие вот дела. Свет в моем окошке, побудь еще немножко. Не очень взрослый, дочка, и рядом посиди. Ведь в чем-то главном все же ты на меня похожа. Ой,

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.